Радиоканал «Иваново-ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново-ФМ».

после случившимся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать?

0: Степанова FM.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой коружке

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ» – первое областное радио.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: Ивановы 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области пополнится парк общественного транспорта. Департамент дорожного хозяйства планирует закупить 32 городских пассажирских автобуса. Лоты разместили на сайте госзакупок. Всего на покупку машин планируют потратить более 345 миллионов рублей. Среди требований вместимость до 50 человек. Также автобусы должны быть красного цвета и ездить на природном газе. 8 жителей Ивановской области получили золотые значки техно-ГТО. Ребята успешно сдали нормативы технологической грамотности по различным направлениям. Все задания комплекса максимально приближены к реальной жизни. От настройки безопасного интернета до работы с искусственным интеллектом и ведения соцсетей. За свои достижения абитуриенты получают до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы. В Иванове стартовал фестиваль сериалов «Пилот». В основной конкурсной программе более 20 проектов, пилотные серии которых ивановские зрители увидят первыми в стране. Они же параллельно с профессиональным жюри выберут свой лучший сериал. Также впервые на кинофоруме представят программу «Вторые сезоны». В нее вошли продолжения уже полюбившихся зрителям сериалов. Регистрация на бесплатные показы открыта на официальном сайте «Пилота». На этой неделе православные отметят собор святых Ивановской митрополии. В рамках праздника верующие могут почтить память местных подвижников.

0: 0600 8920 360 0600. ТЦ Дом Быта, первый этаж. Остановка «Современник».
1: Курс валюты на Иваново FM.
2: Доллар сегодня стоит 72 рубля 88 копеек. Официальный курс евро 83 рубля 15 копеек.
1: Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
2: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 84%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 18 градусов выше 0.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: Мясной гурман. Это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: Мясной гурман.
5: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
6: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
7: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Владимирская область, село Чирикова. ОКН 12-335-0-263.
9: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 18 июня.
1: Год 1907.
2: В Вологде в семье священника родился советский прозаик и поэт Варлам Тихонович Шаламов. После окончания школы он приехал в Москву, работал дубильщиком на кожевенном заводе. Учился на факультете советского права МГУ. Тогда же Варлам начал писать стихи, участвовал в работе литературных кружков, посещал различные поэтические вечера и диспуты. Потом работал журналистом в различных изданиях. Был несколько раз арестован и осужден за контрреволюционную троцкистскую деятельность и антисоветскую агитацию на ряд сроков. В 1936 году состоялась его первая публикация. Рассказ «Три смерти доктора Аустина» был напечатан в журнале «Октябрь». В 1949 году, еще отбывая срок на Колыме, Шаламов начал писать стихи, составившие сборник «Колымские тетради». В 1951 году Шаламов был освобожден из лагеря после очередного срока, но еще в течение 2 лет ему было запрещено покидать Колыму. Уехал он только в 1953 году. В 1954 году начал работу над колымскими рассказами, которые имеют документальную основу, но не сводятся к лагерным мемуарам. Шаламов отрицал необходимость страданий. Он утверждал, что в пучине страдания происходит не очищение, а растление человеческих душ.
1: Год 1937.
2: Начался первый в мире беспосадочный перелет по маршруту Москва-Северный полюс-Ванкувер. Утром 18 июня советские летчики Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков на борту самолета АНТ-25 покинули подмосковный аэродром Щелково и взяли курс на Северный полюс. АНТ-25 летел в экстремальных условиях. На крыльях-стабилизаторе антенных образовалась ледяная корка. В какой-то момент даже закончилась вода в системе охлаждения мотора, а в резервном бачке вообще замерзло. В любую минуту мог испортиться двигатель. Из-за сильных встречных ветров топливо было израсходовано больше, чем рассчитывали. Однако основная задача, которую ставили перед собой советские летчики, а именно перелететь на самолете через Арктический полюс и сесть в США или Канаде, была выполнена. Чкалов решил приземлиться в Портленде. 20 июля в 19:30 по московскому времени экипаж АНТ-25 посадил самолет на военном аэродроме Баракс в пригороде Портленда в Ванкувере. Топлива в баках практически не осталось. Протяженность полета составила 9130 километров и продолжался он 63 часа 16 минут. Президент США Франклин Рузвельт принял и лично поздравил советских летчиков в овальном кабинете Белого дома.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
8: Имплантация зубов от хороших докторов.
9: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта. Всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин».
10: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Любовь и
12: золото на Иваново-ФМ.
13: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
14: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
12: с бриллиантами.
13: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
15: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

Иваново FM. Да!

0: 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области пополнится парк общественного транспорта. Департамент дорожного хозяйства планирует закупить 32 городских пассажирских автобуса. Лоты разместили на сайте госзакупок. Всего на покупку машин планируют потратить более 345 миллионов рублей. Среди требований вместимость до 50 человек. Также автобусы должны быть красного цвета и ездить на природном газе. 8 жителей Ивановской области получили золотые значки техно-ГТО. Ребята успешно сдали нормативы технологической грамотности по различным направлениям. Все задания комплекса максимально приближены к реальной жизни, от настройки безопасного интернета до работы с искусственным интеллектом и ведения соцсетей. За свои достижения абитуриенты получают до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы. В Иванове стартовал фестиваль сериалов «Пилот». В основной конкурсной программе более 20 проектов, пилотные серии которых ивановские зрители увидят первыми в стране. Они же параллельно с профессиональным жюри выберут свой лучший сериал. Также впервые на кинофоруме представят программу «Вторые сезоны». В нее вошли продолжения уже полюбившихся зрителям сериалов. Регистрация на бесплатные показы открыта на официальном сайте «Пилота». На этой неделе православные отметят собор святых Ивановской митрополии. В рамках праздника верующие могут почтить память местных подвижников и новомучеников, а также поклониться ковчегам с мощами святых Леонтия Михайловского, Симона Юревецкого, Макария Унжинского, Владимира Введенского и Алексия Ёлноцкого. Доступ к святыням будет открыт с 7 до 20 часов с 19 по 21 июня в Успенском кафедральном соборе на улице Смирнова.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8 920 360.

0: 4 мм ртутного столба. Влажность воздуха 84%. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура днем до 18 градусов выше 0.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
6: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-333-00-263.
8: В «Бигам» для вас культиватор электрический «Део» 2 киловатта с коваными фрезами шириной вспашки 40 сантиметров 15 990 рублей и мойка высокого давления «Део» с функцией самовсасывания и пеногенератором в комплекте 11 990 рублей. «Бигам».
9: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
10: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт «Викторий». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+. 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основы управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Кофемашина в форме термоса от Xiaomi. Компания Xiaomi представила свою первую портативную кофемашину под брендом Midea в формате термоса. Устройство помещается в автомобильный подстаканник и работает от встроенного аккумулятора. Внутри электромагнитный насос с давлением 20 бар, профессиональный стандарт для эспрессо и керамический нагревательный элемент. Работает как с кофейными капсулами, так и с молотым кофе. Время приготовления одной порции 45 секунд. Доступны режимы горячей и холодной экстракции. Аккумуляторная батарея емкостью 7500 мАч заряжается через USB-C мощностью 45 Вт. От 20 до 80% за 30 минут, полная зарядка за 80 минут. При использовании предварительно нагретой воды энергия тратится только на насос. Одного заряда хватает на 400 чашек. Корпус защищен по стандарту IP55, пылезащита и защита от брызг. В комплекте чехол-подставка из алюминиевого сплава, металлический фильтр, мерная ложка и термокружка из нержавеющей стали. В отличие от большинства портативных кофеварок, обычно 15 бар, Xiaomi Midea выдает 20 бар, давление, необходимое для качественной пенки крема эспрессо. Электромагнитный насос работает тише роторного и не требует смазки. Керамический нагреватель регулятором удерживает температуру воды 92 градуса с точностью плюс-минус 1 градус Цельсия, что критично для стабильной экстракции. Двойная камера заваривания позволяет переключаться между использованием стандартных кофейных капсул, например, Nespresso совместимых, и засыпкой молотого кофе. Металлический фильтр идет в комплекте. О глобальном запуске не сообщается, но по опыту Xiaomi новинка может появиться на китайских маркетплейсах и других площадках через 1-2 месяца. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Бетонстрой. Товарный бетон. Бескобетон. Раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
5: Любовь и...
6: Золото на Иваново-ФМ.
7: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
5: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
6: С бриллиантами.
7: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
8: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области пополнится парк общественного транспорта. Департамент дорожного хозяйства планирует закупить 32 городских пассажирских автобуса. Лоты разместили на сайте госзакупок. Всего на покупку машин планируют потратить более 345 миллионов рублей. Среди требований вместимость до 50 человек. Также автобусы должны быть красного цвета и ездить на природном газе. 8 жителей Ивановской области получили золотые значки техно-ГТО. Ребята успешно сдали нормативы технологической грамотности по различным направлениям. Все задания комплекса максимально приближены к реальной жизни, от настройки безопасного интернета до работы с искусственным интеллектом и ведения соцсетей. За свои достижения абитуриенты получают до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы. В Иванове стартовал фестиваль сериалов «Пилот». В основной конкурсной программе более 20 проектов, пилотные серии которых ивановские зрители увидят первыми в стране. Они же параллельно с профессиональным жюри выберут свой лучший сериал. Также впервые на кинофоруме представят программу «Вторые сезоны». В нее вошли продолжения уже полюбившихся зрителям сериалов. Регистрация на бесплатные показы открыта на официальном сайте «Пилота». На этой неделе православные отметят собор святых Ивановской митрополии. В рамках праздника верующие могут почтить память местных подвижников и новомучеников, а также поклониться ковчегам с мощами святых Леонтия Михайловского, Симона Юревецкого, Макария Унжинского, Владимира Введенского и Алексия Ёлноцкого. Доступ к святыням будет открыт с 7 до 20 часов с 19 по 21 июня в Успенском кафедральном соборе на улице Смирнова.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Домбыта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 72 рубля 88 копеек. Официальный курс евро 83 рубля 15 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, атмосферное давление 740.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
9: Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
10: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим, работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
11: В «Бигам» для вас плоский водонагреватель Royal Thermo из нержавеющей стали объемом 50 литров 9900 рублей. «Бигам».
12: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
13: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
14: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
15: Иваново, как слышно. Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи. С 24 июня в ТРЦ. Серебряный город. 0+.
16: В честь празднования Собора Святых Ивановской Митрополии в Успенском кафедральном соборе города Иваново на улице Смирнова будет открыт доступ к ковчегам с мощами святых Леонтия Михайловского, Симона Юрьевецкого, Макария Унжинского, Владимира Введенского и Алексия Ёлнацкого. Доступ к святыням будет открыт с 7 до 20:00 с 19 по 21 июня.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Слушайте Иваново FM.

0: золото на Иваново-ФМ.
1: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
2: Всему городу Иваново огромный привет. Меня зовут Екатерина Григорьева. Я хочу в этот прекрасный день признаться в любви своему сыну. Фево, ты самый лучший молодой человек в моей жизни. Я благодарна Богу за то, что ты в ней появился. Я в тебя верю, все в твои начинания. Я готова поддержать, ведь мир перед тобой. Дерзай, с тобой рядом. Я тебя люблю, твоя мама.
1: Поздравляю! Вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК «Иваново-ФМ», регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
3: Любовь и...
0: золото на «Иваново-ФМ».
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.
5: На работе с вами «Иваново-ФМ».

залу.

0: Иванова FM.
1: Спонсор рубрики — компания DAS Auto ООО.
2: Сломалось авто? Не беда. DAS Auto поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. DAS Auto. 26 17 26.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Волга» планирует выпускать автомобили собственной разработки и на российских компонентах. В руководстве завода рассказали, что это произойдет через 1.5-2 года. Но ближайшие планы завода – закрепиться на рынке с существующей линейкой, освоить производство основных узлов. Напомним, под маркой «Волгой» в этом году начали выпускать 3 модели «Джили». Новый российский бренд «Эстео» открыл предзаказ на первую модель «Эстео MX». Это полноприводный кроссовер премиум-класса для города и путешествий. Оснащается турбодвигателем на 197 лошадиных сил и 8-ступенчатым автоматом. Собирают автомобили в Ленинградской области. Завод «Хавейл» будет выпускать автоматические коробки передач. Какие именно, пока неизвестно, но, скорее всего, речь о 7-ступенчатых роботах. Их разные модификации сейчас ставят на популярные модели «Хавейла». Джолион М6, F7 и F7X – это проверенные временем коробки, разработанные в Китае при участии инженеров «Фольксвагена». Турбина – это стандартный элемент современного автомобиля. Она дает приемлемую мощность двигателю даже с небольшим объемом, экономит топливо и делает современные моторы экологичнее. Но появились турбины совсем для другого. Они помогали инженерам выдуть из мотора лишнюю 100 лошадиных сил и были популярны у любителей погонять. Подробнее о первых турбированных легковушках 80-х годов расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
3: «Моя машина».
0: Реклама на Иваново FM.
5: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
7: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
8: Окна, двери, потолки, «Ростстрой».
9: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
8: Росстрой.
9: 57-71-17.
10: Внимание, внимание. Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв. «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76. Код города 49-22.
11: Акция до конца месяца.
12: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
13: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
14: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
13: Телефон 59-29-49.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
17: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых машин.
11: маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет Havail Pro. Автомобиль, которому нипочем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты. Наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой и ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Havail Pro. Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» Havail Pro по адресу Иваново, деревня Калинова, улица Садовая, 5А, телефон 93-88-88.
17: Возрастное ограничение старше 18 лет.
18: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
19: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76. Код города 49-22.
8: Акция до конца месяца.
9: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-335-0-263.
11: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
12: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, лектории, сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
13: Выгодно?
14: Да.
13: Где?
14: В высшей лиге.
15: Мороженое «Минское» 80 граммов 47,90. Квас «Белиндеевка» 1,5 литра 109,90. Цены в рублях по карте с 15 по 30 июня в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Экзамен по оказанию первой помощи при ДТП может стать обязательным при обучении в автошколе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ правительства. Тест планируют снимать на видео. Обучением будут заниматься Минпросвещение, МВД и региональные власти. Еще осенью в Госдуме заявили о намерении установить контроль над тем, как в автошколах проходит обучение будущих водителей навыкам первой помощи. По словам парламентариев, во многих учебных учреждениях этому вопросу не уделяют должного внимания или вовсе не проводят такие занятия. В Ивановской области пополнится парк общественного транспорта. Департамент дорожного хозяйства планирует закупить 32 городских пассажирских автобуса. Лоты разместили на сайте госзакупок. Всего на покупку машин планируют потратить более 345 миллионов рублей. Среди требований вместимость до 50 человек. Также автобусы должны быть красного цвета и ездить на природном газе. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах!
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
6: Газпром газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно. Проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
7: Имплантация зубов от хороших докторов.
8: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15, в 5 минутах от кинотеатра «Современник».
10: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
11: Иваново, как слышно? Впервые в городе выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ.

0: 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области пополнится парк общественного транспорта. Департамент дорожного хозяйства планирует закупить 32 городских пассажирских автобуса. Лоты разместили на сайте госзакупок. Всего на покупку машин планируют потратить более 345 миллионов рублей. Среди требований вместимость до 50 человек. Также автобусы должны быть красного цвета и ездить на природном газе. 8 жителей Ивановской области получили золотые значки техно-ГТО. Ребята успешно сдали нормативы технологической грамотности по различным направлениям. Все задания комплекса максимально приближены к реальной жизни. От настройки безопасного интернета до работы с искусственным интеллектом и ведения соцсетей. За свои достижения абитуриенты получают до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы. В Иванове стартовал фестиваль сериалов «Пилот». В основной конкурсной программе более 20 проектов, пилотные серии которых ивановские зрители увидят первыми в стране. Они же параллельно с профессиональным жюри выберут свой лучший сериал. Также впервые на кинофоруме представят программу «Вторые сезоны». В нее вошли продолжения уже полюбившихся зрителям сериалов. Регистрация на бесплатные показы открыта на официальном сайте «Пилота». На этой неделе православные отметят собор святых Ивановской митрополии. В рамках праздника верующие могут почтить память местных подвижников и новомучеников, а также поклониться ковчегам с мощами святых Леонтия Михайловского, Симона Юревецкого, Макария Унжинского, Владимира Введенского и Алексия Ёлноцкого. Доступ к святыням будет открыт с 7 до 20 часов с 19 по 21 июня в Успенском кафедральном соборе на улице Смирнова.
0: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8 920 360 0600. 8 920 360 0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник». Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 72 рубля 88 копеек. Официальный курс евро 83 рубля 15 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 84%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 18 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 18 июня.
1: Год 1907.
2: В Вологде в семье священника родился советский прозаик и поэт Варлам Тихонович Шаламов. После окончания школы он приехал в Москву, работал дубильщиком на кожевенном заводе, учился на факультете советского права МГУ. Тогда же Варлам начал писать стихи, участвовал в работе литературных кружков, посещал различные поэтические вечера и диспуты. Потом работал журналистом в различных изданиях. Был несколько раз арестован и осужден за контрреволюционную троцкистскую деятельность и антисоветскую агитацию на ряд сроков. В 1936 году состоялась его первая публикация. Рассказ «Три смерти доктора Аустина» был напечатан в журнале «Октябрь». В 1949 году, еще отбывая срок на Колыме, Шаламов начал писать стихи, составившие сборник «Колымские тетради». В 1951 году Шаламов был освобожден из лагеря после очередного срока, но еще в течение 2 лет ему было запрещено покидать Колыму. Уехал он только в 1953 году. В 1954 году начал работу над колымскими рассказами, которые имеют документальную основу, но не сводятся к лагерным мемуарам. Шаламов отрицал необходимость страданий. Он утверждал, что в пучине страдания происходит не очищение, а растление человеческих душ.
1: Год 1937.
2: Начался первый в мире беспосадочный перелет по маршруту Москва-Северный полюс-Ванкувер. Утром 18 июня советские летчики Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков на борту самолета АНТ-25 покинули подмосковный аэродром Щелково и взяли курс на Северный полюс. АНТ-25 летел в экстремальных условиях. На крыльях-стабилизаторе антеннах образовалась ледяная корка. В какой-то момент даже закончилась вода в системе охлаждения мотора, а в резервном бачке вообще замерзло. В любую минуту мог испортиться двигатель. Из-за сильных встречных ветров топливо было израсходовано больше, чем рассчитывали. Однако основная задача, которую ставили перед собой советские летчики, а именно перелететь на самолете через Арктический полюс и сесть в США или Канаде, была выполнена. Чкалов решил приземлиться в Портленде. 20 июля в 19 часов 30 минут по московскому времени экипаж АНТ-25 посадил самолет на военном аэродроме Баракс в пригороде Портленда в Ванкувере. Топлива в баках практически не осталось. Протяженность полета составила 9130 километров и продолжался он 63 часа 16 минут. Президент США Франклин Рузвельт принял и лично поздравил советских летчиков в овальном кабинете Белого дома.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
9: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
10: Любовь и
11: золото на Иваново ФМ.
12: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
13: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
11: с бриллиантами.
12: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
14: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт «Викторий». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте «Райстайл». time.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+. 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
15: Понять, что уровень жизни изменился, просто. Когда выбираете не подешевле, а как вам хочется. ЖК-манифест от «Аквилон регионы». Квартиры в центре от 4 миллионов 200 тысяч рублей. Фитнес и детский клуб «Гастробульвар». Уровень «Бизнес-лайт», который стал доступен. Телефон 57-42-42. Застройщик ООО «СЗ «Аквилон Иваново». Подробности на ЖК-манифест37.рф и в офисе продаж Варенцовой 9/18. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
17: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.
18: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: золото на Иваново-ФМ.
1: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
2: Здравствуйте, меня зовут Дарья. Я хочу признаться в любви своему мужу Андрею. Китюшка, спасибо тебе за то, что у меня есть. Спасибо тебе за твою поддержку, любовь и понимание. Я тебя очень сильно люблю.
1: Поздравляю! Вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК Иваново-ФМ, регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
3: Любовь и...
0: золото на Иваново-ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.
5: Иваново-ФМ. Первое областное радио.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Кофемашина в форме термоса от Xiaomi. Компания Xiaomi представила свою первую портативную кофемашину под брендом Mejia в формате термоса. Устройство помещается в автомобильный подстаканник и работает от встроенного аккумулятора. Внутри электромагнитный насос с давлением 20 бар, профессиональный стандарт для эспрессо и керамический нагревательный элемент. Работает как с кофейными капсулами, так и с молотым кофе. Время приготовления одной порции 45 секунд. Доступны режимы горячей и холодной экстракции. Аккумуляторная батарея емкостью 7500 мАч заряжается через USB-C мощностью 45 Вт. От 20 до 80% за 30 минут, полная зарядка за 80 минут. При использовании предварительно нагретой воды энергия тратится только на насос. Одного заряда хватает на 400 чашек. Корпус защищен по стандарту IP55, пылезащита и защита от брызг. В комплекте чехол-подставка из алюминиевого сплава, металлический фильтр, мерная ложка и термокружка из нержавеющей стали. В отличие от большинства портативных кофеварок, обычно 15 бар, Xiaomi Mejia выдает 20 бар, давление, необходимое для качественной пенки крема эспрессо. Электромагнитный насос работает тише роторного и не требует смазки. Керамический нагреватель регулятором удерживает температуру воды 92 градуса с точностью плюс-минус 1 градус Цельсия, что критично для стабильной экстракции. Двойная камера заваривания позволяет переключаться между использованием стандартных кофейных капсул, например, Nespresso совместимых, и засыпкой молотого кофе. Металлический фильтр идет в комплекте. О глобальном запуске не сообщается, но по опыту Xiaomi новинка может появиться на китайских маркетплейсах и других площадках через 1-2 месяца. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
3: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
4: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
5: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
6: Любовь и
7: золото на Иваново-ФМ.
8: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
9: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
7: С бриллиантами.
8: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
10: В честь празднования Собора Святых Ивановской Митрополии в Успенском кафедральном соборе города Иваново на улице Смирнова будет открыт доступ к ковчегам с мощами святых Леонтия Михайловского, Симона Юрьевецкого, Макария Унжинского, Владимира Введенского и Алексия Елнацкого. Доступ к святыням будет открыт с 7 до 20.00 с 19 по 21 июня.
11: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто», 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Волга» планирует выпускать автомобили собственной разработки и на российских компонентах. В руководстве завода рассказали, что это произойдет через 1.5-2 года. Но ближайшие планы завода – закрепиться на рынке с существующей линейкой, освоить производство остендок узлов. Напомним, под маркой «Волгой» в этом году начали выпускать 3 модели «Джили». Новый российский бренд «Эстео» открыл предзаказ на первую модель «Эстео MX». Это полноприводный кроссовер премиум-класса для города и путешествий. Оснащается турбодвигателем на 197 лошадиных сил и 8-ступенчатым автоматом. Собирают автомобили в Ленинградской области. Завод «Хавейл» будет выпускать автоматические коробки передач. Какие именно, пока неизвестно. Но, скорее всего, речь о 7-ступенчатых роботах. Их разные модификации сейчас ставят на популярные модели «Хавейла». Джолион М6, F7 и F7X – это проверенные временем коробки, разработанные в Китае при участии инженеров «Фольксвагена». Турбина – это стандартный элемент современного автомобиля. Она дает приемлемую мощность двигателю даже с небольшим объемом, экономит топливо и делает современные моторы экологичнее. Но появились турбины совсем для другого. Они помогали инженерам выдуть из мотора лишнюю 100 лошадиных сил и были популярны у любителей погонять. Подробнее о первых турбированных легковушках 80-х годов расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: За рулем к свободе с «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чиликово, ОКН
5: 13-333-5-0-263. Любовь и...
6: золото на Иваново FM.
7: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
5: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
6: С бриллиантами.
7: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501. 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основы управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11.00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
8: Ваше время – это ресурс. В манифесте его не тратят на лишнее. Никакого поиска парковки. Без очередей на шиномонтаж и мойку. Подземный паркинг от 1.5 миллиона рублей. Контроль и безопасность 24/7. Своя мойка и шиномонтаж. ЖК-манифест от «Аквилон регионы». Когда все работает, на ваше время. Телефон 57-42-42. Застройщик ООО «СЗ «Аквилон Иваново». Подробности на ЖК-манифест37.рф и в офисе продаж в Варенцовой 9/18. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Выгодно?
10: Да!
9: Где?
10: В высшей лиге.
11: Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Квас «Белендеевка» 1,5 литра, 109,90. Цены в рублях по карте с 15 по 30 июня в высшей лиге.
12: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Экзамен по оказанию первой помощи при ДТП может стать обязательным при обучении в автошколе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ правительства. Тест планируют снимать на видео. Обучением будут заниматься Минпросвещение, МВД и региональные власти. Еще осенью в Госдуме заявили о намерении установить контроль над тем, как в автошколах проходит обучение будущих водителей навыкам первой помощи. По словам парламентариев, во многих учебных учреждениях этому вопросу не уделяют должного внимания или вовсе не проводят такие занятия. В Ивановской области пополнится парк общественного транспорта. Департамент дорожного хозяйства планирует закупить 32 городских пассажирских автобуса. Лоты разместили на сайте госзакупок. Всего на покупку машин планируют потратить более 345 миллионов рублей. Среди требований вместимость до 50 человек. Также автобусы должны быть красного цвета и ездить на природном газе. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Окна, двери, потолки, расстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
7: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
8: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт «Виктории». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
9: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново ФМ.
10: Джек Джокер, ты хитер. Ты удачи приговор, брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

4 минуты первого на студийных, а это значит, что ровно 4 минуты назад в эфире Иваново FM прозвучал сигнал, возвещающий о том, что начался наш с вами час приветов и музыкальных заявок, друзья. Программа «Привет в обед», как обычно, по будням, в полдень, все еще в полную силу работает. Я, Кирилл Горохов, вновь рад вас приветствовать на нашей волне и рад начать делиться вашими приятными словами и вместе с вами слушать ваши любимые песни. Телефон для сообщений 8-920-678-3148 стабилен, как всегда. Дописаться по нему до нас можно там, где вам удобно до нас дописаться, друзья. Если по номеру телефона не можете вы с нами связаться, то я отправляю вас в нашу группу ВКонтакте. Там в личные сообщения тоже можно присылать приветы, поздравления, пожелания и оставлять музыкальные заявки. Ну, группа ВКонтакте называется, соответственно, Иваново FM. Полезно вам будет в нее зайти, также, если вы еще не принимаете участие в нашей акции «Любовь и золото», которая длится вот сейчас, в процессе длится, и финал которой состоится 8 июля в День любви, семьи и верности. Даже в рамках нашей сегодняшней программы мы дозвонимся одному из участников этой игры, предложим признаться в любви в прямом эфире и за приятные слова в адрес любимого человека подарим сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений. А также отправим в финал, да, все, кто получает ежедневные призы, становятся участниками розыгрыша главного приза. Это пара золотых сережек с бриллиантами. Друзья, приз, уверяю вас,

0: Привет в обед.
1: Пока в эфире программа «Привет в обед», тоже, конечно, шансов на то, чтобы уснуть, друзья, никаких. Поскольку до 13.00 мы передаем ваши сообщения, делимся вашим хорошим настроением и выполняем музыкальные заявки, то бишь слушаем любимые ваши песни вместе с вами. Написать нам можно по номеру 8-920-678-3148 все, что угодно, что вы хотели бы услышать в эфире в ближайшее время. Заказывайте песни, передавайте привет и поздравляйте с чем-то, если вдруг есть повод, о котором мы не знаем, все озвучим как можно более оперативно. Пишет Анастасия. Доброго дня всем, кто слушает и ведет программу «Привет в обед». Если верить интернету, сегодня Всемирный день гармонии, так что всем желаю внутреннего баланса и спокойствия. Давайте послушаем «Мельница Царевич». Анастасия, спасибо вам большое за то, что написали и про такой интересный праздник нам рассказали. Я, честно говоря, каждый раз, когда слышу вот про эти поводы отпраздновать, да, что-то в течение будней недели, все время удивляюсь. Кажется, на каждый день найдется какая-нибудь знаменательная дата. Но Всемирный день гармонии звучит очень воодушевляюще. Конечно, я присоединяюсь к вашему пожеланию. Всем желаю внутреннего баланса, спокойствия и хорошего настроения. Куда без него. Конечно, послушаем «Мельницу». Песня «Царевич» в нашей эфирной сетке уже добавлена. Заранее чуть-чуть я прочитал ваше сообщение, но это не страшно. Зато тем быстрее вы услышите любимую вещь в эфире. Еще раз спасибо. Друзья, ближе к 12.30, не устану напоминать, пройдет наша акция «Любовь и золото», в рамках которой мы позвоним одному из

участников игры, которые оставляли заявку по форме по QR-коду в группе ВКонтакте, предложим в прямом эфире признаться в любви и за признание подарим сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений. Так что, если заявку на участие лично вы оставляли, держите телефон наготове. Спонсор игры – ювелирная улица Приволжская. Уникальное место, где воплощаются самые изысканные ювелирные мечты. Это не просто торговая улица, а настоящий центр притяжения для ценителей драгоценных изделий со всех уголков нашей страны. Ювелирная улица Приволжская, Диамант, Золотой стиль, Соколов, город Приволжск, улица Фабричная, дом 9 и Новиков, город Приволжск.

0: Реклама на Иваново FM.
1: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
2: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
3: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
4: Акция до конца месяца.
5: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
6: Понять, что уровень жизни изменился, просто. Когда выбираете не подешевле, а как вам хочется. ЖК «Манифест» от «Аквилон Регионы». Квартиры в центре от 4 миллионов 200 тысяч рублей. Фитнес и детский клуб «Гастробульвар». Уровень «Бизнес-лайт», который стал доступен. Телефон 574242. Застройщик ООО «СЗ «Аквилон Иваново». Подробности на ЖК «Манифест37.рф» и в офисе продаж Варенцовой 9/18. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Привет в обед.
1: Группа «Сплин» отметилась в эфире Иваново FM только что с песней «Остаемся зимовать». Я возвращаюсь к микрофону с вашими новыми сообщениями в программе «Привет в обед, друзья». Дмитрий пишет: «Здравствуйте, Иваново FM, всем большой привет. Лично я, вот как и вы, про Всемирный день гармонии ничего раньше не слышал, но концепция этого праздника кажется очень заманчивой, поэтому дату эту в календаре обязательно отмечу. Гармония, как известно, у всех своя, кому-то по душе спокойствие, кому-то драйв». В завершении этой мысли хочется попросить вас поставить ариям «Король дороги». Анастасия, вот если вы еще с нами, вот посмотрите, как ваши слова Дмитрия вдохновили. Абсолютно, кстати, я с вами согласен. Дмитрий, спасибо, что написали. Концепция этого праздника действительно очень привлекательная. И, в общем-то, Всемирный день гармонии как бы откликаются в нас те вещи, которые, в общем-то, всем нам далеко не чужды. Но абсолютно согласен я с вами и в том, что гармония действительно у всех разная. Проявляется она в самых интересных формах, поэтому вашему желанию послушать арию препятствовать не могу, не хочу и не буду. «Короля дороги» послушаем уже в течение нескольких следующих минут. Прозвучит песня специально для вас. Спасибо еще раз, что написали. Обязательно ее дождитесь. А я пока напомню, друзья, что вы тоже можете попросить у меня поставить для вас хорошую любимую песню по номеру 8-920-678-3148. Можете написать, где вам удобно. Или, если не хотите связываться по номеру для сообщений, отправляю вас в группу ВКонтакте Иваново FM. Там тоже в личные сообщения можно передавать приветы, поздравления, пожелания и оставлять там музыкальные заявки. И мы постараемся все это оперативно выполнить и озвучить в прямом эфире. Уже совсем скоро также дозвонимся одному из участников нашей акции «Любовь и золото», предложим в прямом эфире признаться в любви и за признание, конечно же, не оставим без подарка. Сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений – актуальный приз нашего сегодняшнего эфира, поэтому если заявка у вас уже есть, друзья, если свой номер телефона вы нам предоставили, обязательно этот самый телефон держите под рукой, потому что можем мы вам позвонить совершенно внезапно, выдернуть вас из рабочего процесса, вовлечь в эфир и попросить вас признаться в любви. А за это, конечно, еще и вручить подарок и отправить в финал розыгрыша, который, напомню, состоится 8 июля в День любви, семьи и верности. Главный приз – золотые серьги с бриллиантами. Участвуют все, кто получал ежедневный приз в течение вот времени, пока длится акция. Поэтому, друзья, если еще не участвовали, в группу ВКонтакте Иваново FM, опять же, отправляйтесь. QR-код там найдете, по нему перейдете, оставите контактные данные и таким образом станете участником акции.

0: на Иваново ФМ.
1: Пришло время, друзья, признаваться в самом светлом из всех чувств и дарить за это подарки. «Любовь и золото» акция врывается в эфир, в нашу программу «Привет в обед». Со мной прямо сейчас на связи Анна. Анна, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Как у вас с настроением сегодня обстоят дела, Анна? Расскажите нам в двух словах.
2: Все отлично, я в отпуске.
1: Ой, как замечательно. Смотрите, мы вас, получается, даже от работы не отвлекаем. Вот это приятно. Я думаю, вы сейчас, по случаю того, что у вас много свободного времени, будете очень много говорить приятных вещей в эфире. Скажите, Анна, готовы ли вы признаться в любви?
2: Да, конечно, всегда готова.
1: Вот, смотрите, у нас уже вторую программу подряд говорят «всегда готовы». Это прекрасно. Кому будете признаваться?
2: Любимому мужу.
1: Тогда мы вас слушаем внимательно.
2: Муж мой любимый, я хочу тебе вновь признаться в своих чувствах. У нас недавно как раз была годовщина свадьбы, 10 лет мы как вместе, не считая того, что мы с первого класса, можно сказать, вместе сидели за одной партой. Я тебя очень сильно люблю и надеюсь, что эта любовь как минимум до золотой свадьбы доживет. Я тебя люблю.
1: Вот я прям заслушался, честно говоря, Анна. Какая замечательная история, романтичная. Это правда, что вы с первого класса прям вот как-то по жизни вместе идете?
2: Ну да, конечно, мы учились вместе и в одном классе. Ну, конечно, любовь пришла чуть позднее, чем в первом классе.
1: Ну, но это понятно, да. Но тем не менее, все равно какой-то вот такой большой совместный путь, да, вместе, да, он как бы был. Это прекрасно. Анна, мы вас поздравляем, вручаем вам сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений в сети магазинов «Ювелирная улица Приволжская». Ну и, конечно, за такое хорошее признание в любви, невозможно вас не пропустить в финал, который состоится 8 июля в День любви, семьи и верности. Будем разыгрывать золотые серьги с бриллиантами. Все участники, получавшие ежедневный приз, будут принимать участие и в этом розыгрыше. Запустим мы лототрон. Будем выбирать случайно, поэтому шансы у всех одинаковые. Это я все веду к тому, что если вдруг отпуск ваш продлится до 8 числа, чего я очень желаю, но мало ли все-таки, вы обязательно послушайте нас в 12:00. Как знать, может быть, именно вам повезет.
2: Хорошо, спасибо.
1: Вам спасибо еще раз большое за участие. Хорошего дня, отличного настроения. До свидания.
2: До свидания, вам всего хорошего.
1: Вот прекрасные просто слова звучат в рамках нашей акции «Любовь и золото», друзья. Честно говоря, каждый раз, вот все-таки, да, можно сказать, так много поздравлений. Что же такое сегодня? Так много признаний в любви мы слушаем в эфире, но всякий раз бывают какие-то очень оригинальные, трогательные, интересные моменты, за что вам, конечно, большое спасибо. Спонсор нашей акции «Ювелирная улица Приволжская» — уникальное место, где огромный выбор украшений с разнообразными вставками. От благородных сапфиров и рубинов до элегантных топазов и аметистов.

«Пикник» послушали вместе с вами только что, друзья, в программе «Привет в обед» на Иваново FM. Про сообщения ваши невозможно забыть, поэтому все непременно быстро к ним возвращаюсь. Пишет Нина: «Добрый день всем-всем, а меня сегодня поздравили с Днем клубники, поэтому поздравляю всех любителей с таким ароматным вкусным праздником и, соответственно, прошу поставить песню «Клубника со льдом» группа «Крематорий». Нина, спасибо вам большое, что написали. Как оказывается, много поводов для радости и праздника может оказаться в, казалось бы, совершенно обычном буднем четверге. Это замечательно, друзья, что вы находите такие моменты. Про День клубники я, конечно, тоже ничего не знал, но теперь буду знать. А группу «Крематорий» для вас, Нина, с удовольствием поставлю. Буквально через несколько минут мы услышим их в эфире. Они прозвучат специально для вас, поэтому дождитесь. Всего вам наилучшего. До конца этого часа, друзья, можем поставить в эфир и вашу любимую песню. Достаточно просто написать нам на номер 8-920-678-3148. Передавайте приветы, делитесь хорошим настроением, поздравляйте с чем-то, если есть повод, так я всегда говорю. Но сегодня у нас поводов на самом деле хоть отбавляй, как выясняется в течение программы. Поэтому обязательно пишите до 13:00, мы постараемся успеть все ваши заявки выполнить.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
3: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
2: Телефон 59-29-49.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
6: Любовь и...
7: золото на Иваново ФМ.
8: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
9: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
7: с бриллиантами.
8: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
10: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
11: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет Хавейл Про. Автомобиль, которому не почем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты, наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой и ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Хавейл Про. Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» Хавейл Про по адресу Иваново, деревня Калинова, улица Садовая, 5А, телефон 93-88-88.
12: Возрастное ограничение старше 18 лет.
13: Иваново, как слышно, впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

Завершаем час приветов и поздравлений на сегодня, друзья. Программа «Привет в обед» подходит к концу, но вернется завтра в завершении трудовой недели, конечно, в 12:00 ровно. Настраивайтесь на 106.7. В это время будем слушать ваши любимые песни, делиться вашими приветами, поздравлениями, пожеланиями, любыми сообщениями, которые вы хотите услышать в течение часа в эфире. Напомню также про нашу акцию «Любовь и золото», которая продлится и завтра, и еще много-много-много дней будет длиться аж до 8 июля. 8 июля состоится финал, разыграем там главный приз – золотые серьги с бриллиантами. Правила для участия на самом деле очень простые. Все, что нужно сделать, чтобы попасть как бы, в список участников, отправиться в нашу группу ВКонтакте или в телеграм-канал Иванова FM, найти там QR-код, оставить с его помощью контактные данные, имя, фамилию, номер телефона и ждать, пока мы вам позвоним. А мы стараемся делать это очень оперативно. Признаться в любви в прямом эфире и получить сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений. А также автоматически попасть в финал, где вы сами знаете, что мы будем разыгрывать те самые золотые серьги с бриллиантами. Спонсор нашей игры — Ювелирная улица Приволжская. На Ювелирной улице Приволжская роскошная коллекция изделий с бриллиантами. Каждое украшение — это сочетание безупречного качества и утонченного дизайна. В ассортименте представлены модели для любого стиля, от сдержанной классики до смелых современных решений. Ювелирная улица Приволжская, Диаманта, золотой стиль, Соколов, город Приволжск, улица Фабричная, дом 9, и Новиков, город Приволжск, улица Фабричная, дом 10. У микрофона с вами сегодня был я, Кирилл Горохов. Желаю вам замечательного дня, отличного настроения. Услышимся уже совсем скоро, в самый приятный день недели, завтра. А пока всем хорошего настроения, отличного дня. До свидания.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Приобрести трактор или зерноуборочный комбайн аграрии Ивановской области могут с помощью господдержки. Как сообщает правительство, теперь им компенсируют часть расходов на покупку техники за свой счет. Раньше эта мера действовала только при приобретении машин в лизинг. С начала года помощь уже получили 38 хозяйств. Было закуплено более 70 единиц оборудования. В Ивановской области прокуратура требует признать экстремистами участников криминальной группировки. По информации «Коммерсанта», преступное сообщество держало под контролем Гаврилов Посад и окрестности. По данным следствия, его участники занимались вымогательством и контролировали местный наркорынок. Также указывается, что на криминальные доходы приобретались автомобили и недвижимость, оформленные на доверенных лиц. В общей сложности были задержаны 11 человек, включая предполагаемых организаторов группировки. Разбирательство продолжается. Минздрав обновил перечень медицинских и фармацевтических специальностей. Новые правила начнут действовать с 1 сентября. В списке появится нутрициология, медицинский массаж, детская онкология, медицинская кибернетика и эмбриология. По словам экспертов, такие услуги сейчас все более востребованы. Кроме того, новые правила помогут навести порядок в этой сфере, чтобы пациентами занимались специалисты с медицинским образованием, а не случайные люди после коротких курсов. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 72 рубля 88 копеек. Официальный курс евро 83 рубля 15 копеек.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 18 июня.
1: Год 1907.
2: В Вологде в семье священника родился советский прозаик и поэт Варлам Тихонович Шаламов. После окончания школы он приехал в Москву, работал дубильщиком на кожевенном заводе, учился на факультете советского права МГУ. Тогда же Варлам начал писать стихи, участвовал в работе литературных кружков, посещал различные поэтические вечера и диспуты. Потом работал журналистом в различных изданиях. Был несколько раз арестован и осужден за контрреволюционную троцкистскую деятельность и антисоветскую агитацию на ряд сроков. В 1936 году состоялась его первая публикация. Рассказ «Три смерти доктора Аустина» был напечатан в журнале «Октябрь». В 1949 году, еще отбывая срок на Колыме, Шаламов начал писать стихи, составившие сборник «Колымские тетради». В 1951 году Шаламов был освобожден из лагеря после очередного срока, но еще в течение 2 лет ему было запрещено покидать Колыму. Уехал он только в 1953 году. В 1954 году начал работу над колымскими рассказами, которые имеют документальную основу, но не сводятся к лагерным мемуарам. Шаламов отрицал необходимость страданий. Он утверждал, что в пучине страдания происходит не очищение, а растление человеческих душ.
1: Год 1937.
2: Начался первый в мире беспосадочный перелет по маршруту Москва-Северный полюс-Ванкувер. Утром 18 июня советские летчики Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков на борту самолета АНТ-25 покинули подмосковный аэродром Щелково и взяли курс на Северный полюс. АНТ-25 летел в экстремальных условиях. На крыльях-стабилизаторе антеннах образовалась ледяная корка. В какой-то момент даже закончилась вода в системе охлаждения мотора, а в резервном бачке вообще замерзло. В любую минуту мог испортиться двигатель. Из-за сильных встречных ветров топливо было израсходовано больше, чем рассчитывали. Однако основная задача, которую ставили перед собой советские летчики, а именно перелететь на самолете через Арктический полюс и сесть в США или Канаде, была выполнена. Чкалов решил приземлиться в Портленде. 20 июля в 19 часов 30 минут по московскому времени экипаж АНТ-25 посадил самолет на военном аэродроме Баракс в пригороде Портленда в Ванкувере. Топлива в баках практически не осталось. Протяженность полета составила 9130 километров и продолжался он 63 часа 16 минут. Президент США Франклин Рузвельт принял и лично поздравил советских летчиков в овальном кабинете Белого дома.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново ФМ.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
9: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
10: Акция до конца месяца.
11: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт «Викторий». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте «Рейс time.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
12: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Голосу Казнедьмова. Владимирская область, село Чириково. УКН 13-233-00-263.
13: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
14: Иваново, как слышно. Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ. Серебряный город. 0+.
15: В честь празднования Собора Святых Ивановской Митрополии в Успенском кафедральном соборе города Иваново на улице Смирнова будет открыт доступ к ковчегам с мощами святых Леонтия Михайловского, Симона Юрьевецкого, Макария Унжинского, Владимира Введенского и Алексия Ёлнацкого. Доступ к святыням будет открыт с 7 до 20:00 с 19 по 21 июня.
16: Выгодно?
17: Да!
16: Где?
17: В высшей лиге.
18: Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Квас «Белиндеевка» 1,5 литра, 109,90. Цены в рублях по карте с 15 по 30 июня в высшей лиге.
19: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново-ФМ. Первое областное радио.

0: За романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику. Романтику.
1: Иваново FM.

0: вами Иваново ФМ.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа, бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
6: Имплантация зубов от хороших докторов.
7: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Ваше время – это ресурс. В манифесте его не тратят на лишнее. Никакого поиска парковки. Без очередей на шиномонтаж и мойку. Подземный паркинг от 1,5 миллиона рублей. Контроль и безопасность 24/7. Своя мойка и шиномонтаж. ЖК-манифест от Аквилон Регионы. Когда все работает, на ваше время. Телефон 57-42-42. Застройщик ООО СЗ Аквилон Иваново. Подробности на ЖК-манифест37.рф и в офисе продаж Варенцовой 9/18. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Любовь и...
10: золото на Иваново FM.
11: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
12: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
13: С бриллиантами.
11: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Кофемашина в форме термоса от Xiaomi. Компания Xiaomi представила свою первую портативную кофемашину под брендом Midea в формате термоса. Устройство помещается в автомобильный подстаканник и работает от встроенного аккумулятора. Внутри электромагнитный насос с давлением 20 бар, профессиональный стандарт для эспрессо и керамический нагревательный элемент. Работает как с кофейными капсулами, так и с молотым кофе. Время приготовления одной порции 45 секунд. Доступны режимы горячей и холодной экстракции. Аккумуляторная батарея емкостью 7500 мАч заряжается через USB-C мощностью 45 Вт. От 20 до 80% за 30 минут, полная зарядка за 80 минут. При использовании предварительно нагретой воды энергия тратится только на насос. Одного заряда хватает на 400 чашек. Корпус защищен по стандарту IP55, пылезащита и защита от брызг. В комплекте чехол-подставка из алюминиевого сплава, металлический фильтр, мерная ложка и термокружка из нержавеющей стали. В отличие от большинства портативных кофеварок, обычно 15 бар, Xiaomi Midea выдает 20 бар, давление, необходимое для качественной пенки крема эспрессо. Электромагнитный насос работает тише роторного и не требует смазки. Керамический нагреватель регулятором удерживает температуру воды 92 градуса с точностью плюс-минус 1 градус Цельсия, что критично для стабильной экстракции. Двойная камера заваривания позволяет переключаться между использованием стандартных кофейных капсул, например, Nespresso совместимых, и засыпкой молотого кофе. Металлический фильтр идет в комплекте. О глобальном запуске не сообщается, но по опыту Xiaomi новинка может появиться на китайских маркетплейсах и других площадках через 1-2 месяца. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
3: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
4: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
6: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ. Серебряный город 0+.
7: Выгодно?
8: Да.
7: Где?
8: В высшей лиге.
9: Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Квас «Бериндеевка» 1,5 литра, 109,90. Цены в рублях по карте с 15 по 30 июня в высшей лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: золото на Иваново-ФМ.
1: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
2: Здравствуйте, меня зовут Тимофей. Я хотел бы признаться в любви своей жене Екатерине. Катечка, милая, я очень люблю тебя, очень ценю и сильно уважаю.
1: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново-ФМ ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
3: Любовь и
0: золото на Иваново-ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.
5: Иваново-ФМ.

0: спонсор рубрики — компания DAS Auto ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. DAS Auto поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. DAS Auto. 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Волга» планирует выпускать автомобили собственной разработки и на российских компонентах. В руководстве завода рассказали, что это произойдет через 1.5-2 года. Но ближайшие планы завода – закрепиться на рынке с существующей линейкой, освоить производство остендовых узлов. Напомним, под маркой «Волгой» в этом году начали выпускать 3 модели «Джили». Новый российский бренд «Эстео» открыл предзаказ на первую модель «Эстео MX». Это полноприводный кроссовер премиум-класса для города и путешествий. Оснащается турбодвигателем на 197 лошадиных сил и 8-ступенчатым автоматом. Собирают автомобили в Ленинградской области. Завод «Хавейл» будет выпускать автоматические коробки передач. Какие именно, пока неизвестно, но, скорее всего, речь о 7-ступенчатых роботах. Их разные модификации сейчас ставят на популярные модели «Хавейла». Джолион М6, F7 и F7X – это проверенные временем коробки, разработанные в Китае при участии инженеров «Фольксвагена». Турбина – это стандартный элемент современного автомобиля. Она дает приемлемую мощность двигателю даже с небольшим объемом, экономит топливо и делает современные моторы экологичнее. Но появились турбины совсем для другого. Они помогали инженерам выдуть из мотора лишнюю 100 лошадиных сил и были популярны у любителей погонять. Подробнее о первых турбированных легковушках 80-х годов расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Газпром газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно. Проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
7: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
8: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
9: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
8: Телефон 59-29-49.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Любовь и...
12: золото на Иваново-ФМ.
13: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
14: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
12: С бриллиантами.
13: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
15: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове 3 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Приобрести трактор или зерноуборочный комбайн аграрии Ивановской области могут с помощью господдержки. Как сообщает правительство, теперь им компенсируют часть расходов на покупку техники за свой счет. Раньше эта мера действовала только при приобретении машин в лизинг. С начала года помощь уже получили 38 хозяйств. Было закуплено более 70 единиц оборудования. В Ивановской области прокуратура требует признать экстремистами участников криминальной группировки. По информации «Коммерсанта», преступное сообщество держало под контролем Гаврилов Посад и окрестности. По данным следствия, его участники занимались вымогательством и контролировали местный наркорынок. Также указывается, что на криминальные доходы приобретались автомобили и недвижимость, оформленные на доверенных лиц. В общей сложности были задержаны 11 человек, включая предполагаемых организаторов группировки. Разбирательство продолжается. Минздрав обновил перечень медицинских и фармацевтических специальностей. Новые правила начнут действовать с 1 сентября. В списке появится нутрициология, медицинский массаж, детская онкология, медицинская кибернетика и эмбриология. По словам экспертов, такие услуги сейчас все более востребованы. Кроме того, новые правила помогут навести порядок в этой сфере, чтобы пациентами занимались специалисты с медицинским образованием, а не случайные люди после коротких курсов. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 72 рубля 88 копеек. Официальный курс евро 83 рубля 15 копеек.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Ивановская прокуратура взыскала компенсацию с маршрутчика за ДТП с ребенком. Авария произошла прошлым летом на улице Громобоя. Водитель автобуса, не справившись с управлением, столкнулся с автомобилем ОМОДа. В результате 9-летняя пассажирка маршрутки получила травмы и была госпитализирована. После инцидента девочка испытала сильный испуг и до сих пор боится ездить на общественном транспорте. Суд обязал виновника ДТП выплатить в пользу несовершеннолетней компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей. В Севастополе отменят заправку по QR-кодам, когда в городе создадут запас топлива хотя бы на полмесяца. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Сейчас система с кодами пока сохраняется. Власти объясняют это тем, что она помогает навести порядок на заправках и дать топливо большему числу водителей. При этом ограничение на продажу тоже продолжает действовать, не больше 20 литров на машину. Развожаев отметил, что ситуация постепенно выправляется. В ближайшую неделю власти рассчитывают увеличить запасы и сократить перерывы между заправками по QR-кодам. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново FM.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Любовь и...
9: золото на Иваново ФМ.
10: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
11: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
9: С бриллиантами.
10: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
12: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт «Викторий». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте «Рейс time.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
13: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
14: Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-333-00-263.
15: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
16: В честь празднования Собора Святых Ивановской Митрополии в Успенском кафедральном соборе города Иваново на улице Смирнова будет открыт доступ к ковчегом с мощами святых Леонтия Михайловского, Симона Юрьевецкого, Макария Унжинского, Владимира Введенского и Алексия Ёлнацкого. Доступ к святыням будет открыт с 7 до 20.00 с 19 по 21 июня.
17: Выгодно?
18: Да!
8: Где?
17: В высшей лиге.
18: Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Квас «Берендеевка» 1,5 литра, 109,90. Цены в рублях по карте с 15 по 30 июня в высшей лиге.
19: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 18 июня.
1: Год 1907.
2: В Вологде в семье священника родился советский прозаик и поэт Варлам Тихонович Шаламов. После окончания школы он приехал в Москву, работал дубильщиком на кожевенном заводе, учился на факультете советского права МГУ. Тогда же Варлам начал писать стихи, участвовал в работе литературных кружков, посещал различные поэтические вечера и диспуты. Потом работал журналистом в различных изданиях. Был несколько раз арестован и осужден за контрреволюционную троцкистскую деятельность и антисоветскую агитацию на ряд сроков. В 1936 году состоялась его первая публикация. Рассказ «Три смерти доктора Аустина» был напечатан в журнале «Октябрь». В 1949 году, еще отбывая срок на Колыме, Шаламов начал писать стихи, составившие сборник «Колымские тетради». В 1951 году Шаламов был освобожден из лагеря после очередного срока, но еще в течение 2 лет ему было запрещено покидать Колыму. Уехал он только в 1953 году. В 1954 году начал работу над колымскими рассказами, которые имеют документальную основу, но не сводятся к лагерным мемуарам. Шаламов отрицал необходимость страданий. Он утверждал, что в пучине страдания происходит не очищение, а растление человеческих душ.
1: Год 1937.
2: Начался первый в мире беспосадочный перелет по маршруту Москва-Северный полюс-Ванкувер. Утром 18 июня советские летчики Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков на борту самолета АНТ-25 покинули подмосковный аэродром Щелково и взяли курс на Северный полюс. АНТ-25 летел в экстремальных условиях. На крыльях-стабилизаторе антеннах образовалась ледяная корка. В какой-то момент даже закончилась вода в системе охлаждения мотора, а в резервном бачке вообще замерзло. В любую минуту мог испортиться двигатель. Из-за сильных встречных ветров топливо было израсходовано больше, чем рассчитывали. Однако основная задача, которую ставили перед собой советские летчики, а именно перелететь на самолете через Арктический полюс и сесть в США или Канаде, была выполнена. Чкалов решил приземлиться в Портленде. 20 июля в 19 часов 30 минут по московскому времени экипаж АНТ-25 посадил самолет на военном аэродроме «Баракс» в пригороде Портленда в Ванкувере. Топлива в баках практически не осталось. Протяженность полета составила 9130 километров, и продолжался он 63 часа 16 минут. Президент США Франклин Рузвельт принял и лично поздравил советских летчиков в овальном кабинете Белого дома.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново ФМ.
4: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
5: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids» – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids, дети.
6: Имплантация зубов от хороших докторов.
7: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта. Всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15, в 5 минутах от кинотеатра «Современник».
9: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
3: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново ФМ. Первое областное радио.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Кофемашина в форме термоса от Xiaomi. Компания Xiaomi представила свою первую портативную кофемашину под брендом Meijia в формате термоса. Устройство помещается в автомобильный подстаканник и работает от встроенного аккумулятора. Внутри электромагнитный насос с давлением 20 бар, профессиональный стандарт для эспрессо и керамический нагревательный элемент. Работает как с кофейными капсулами, так и с молотым кофе. Время приготовления одной порции 45 секунд. Доступны режимы горячей и холодной экстракции. Аккумуляторная батарея емкостью 7500 мАч заряжается через USB-C мощностью 45 Вт. От 20 до 80% за 30 минут. Полная зарядка за 80 минут.

0: использовании предварительно нагретой воды. Энергия тратится только на насос. Одного заряда хватает на 400 чашек. Корпус защищен по стандарту IP55, пылезащита и защита от брызг. В комплекте чехол-подставка из алюминиевого сплава, металлический фильтр, мерная ложка и термокружка из нержавеющей стали. В отличие от большинства портативных кофеварок, обычно 15 бар, Xiaomi Mi J выдает 20 бар, давление, необходимое для качественной пенки крема эспрессо. Электромагнитный насос работает тише роторного и не требует смазки. Керамический нагреватель регулятором удерживает температуру воды 92 градуса с точностью плюс-минус 1 градус Цельсия, что критично для стабильной экстракции. Двойная камера заваривания позволяет переключаться между использованием стандартных кофейных капсул, например, Nespresso совместимых, и засыпкой молотого кофе. Металлический фильтр идет в комплекте. О глобальном запуске не сообщается, но по опыту Xiaomi новинка может появиться на китайских маркетплейсах и других площадках через 1-2 месяца. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
3: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
4: Любовь и...
5: золото на Иваново-ФМ.
6: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
7: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
5: С бриллиантами.
6: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501. 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основы управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: Выгодно?
10: Да!
9: Где?
10: В высшей лиге.
11: Мороженое «Минское» 80 граммов 47,90. Квас «Белиндеевка» 1,5 литра 109,90. Цены в рублях по карте с 15 по 30 июня в высшей лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Любовь и
1: золото на Ивановой ФМ.
2: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
3: Меня зовут Александр. Я желаю очень признаться в любви к одной девушке, которой посвятил свою жизнь. Зовут ее Наталья. Как я встретил, так я с ней до сих пор не расстаюсь. Желаю ей всего самого лучшего. Люблю, целую.
2: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново FM ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
0: Любовь и
1: золото на Иваново FM.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.
5: С вами Иваново FM.

0: Спонсор рубрики — компания DAS Auto ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. DAS Auto поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. DAS Auto. 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Волга» планирует выпускать автомобили собственной разработки и на российских компонентах. В руководстве завода рассказали, что это произойдет через 1,5-2 года. Но ближайшие планы завода – закрепиться на рынке с существующей линейкой, освоить производство основных узлов. Напомним, под маркой «Волгой» в этом году начали выпускать 3 модели «Джили». Новый российский бренд «Эстео» открыл предзаказ на первую модель «Эстео MX». Это полноприводный кроссовер премиум-класса для города и путешествий. Оснащается турбодвигателем на 197 лошадиных сил и 8-ступенчатым автоматом. Собирают автомобили в Ленинградской области. Завод «Хавейл» будет выпускать автоматические коробки передач. Какие именно, пока неизвестно, но, скорее всего, речь о 7-ступенчатых роботах. Их разные модификации сейчас ставят на популярные модели «Хавейла». Джолион М6, F7 и F7X – это проверенные временем коробки, разработанные в Китае при участии инженеров «Фольксвагена». Турбина – это стандартный элемент современного автомобиля. Она дает приемлемую мощность двигателю даже с небольшим объемом, экономит топливо и делает современные моторы экологичнее. Но появились турбины совсем для другого. Они помогали инженерам выдуть из мотора лишнюю сотню лошадиных сил и были популярны у любителей погонять. Подробнее о первых турбированных легковушках 80-х годов расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Шина.
4: Реклама на Иваново FM.
5: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
6: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
7: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
8: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
9: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
10: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
11: Телефон 59-29-49.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт, викторий. Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru. Тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
11: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет Havail Pro. Автомобиль, которому нипочем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты, наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой и ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Havail Pro. Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» Havail Pro по адресу Иваново, деревня Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
14: Возрастное ограничение старше 18 лет.
15: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановские власти выделили на строительство поликлиники в микрорайоне Авдотино дополнительное финансирование. Сумма субсидии выросла до почти 152 миллионов рублей. Напомним, медучреждение относится к Куваевской больнице. Его начали возводить в рамках нацпроекта 3 года назад, однако в сроки уложиться не получилось. В конце 2025-го региону выделили на достройку из федерального бюджета почти 500 миллионов. Контракт заключен с ивановской компанией, завершить работы должны до конца этого года. В Иванове продолжается ремонт тротуаров. Подрядчик приступил к исполнению контракта в начале июня и уже выполнил работы на проспекте Ленина в районе домов номер 47 и 102. Дорожники меняют асфальт и плитку, устанавливают новые бордюры. В планах обновить пешеходные дорожки на улицах Ивановской, Парижской коммуны и других. Гарантия составляет 3 года с момента приемки, сообщили в мэрии. В новом учебном году в 20 школ Ивановской области закупят оборудование для профильных классов. На эти цели из областного бюджета выделено порядка 10 миллионов рублей. Так, в инженерных классах появятся новые цифровые лаборатории по физике и робототехнологические наборы, а в медицинские поступят микроскопы и тренажеры. Напомним, проект профильных классов направлен на профессиональную ориентацию школьников. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 72 рубля 88 копеек. Официальный курс евро 83 рубля 15 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 76%, ветер западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265-245-265.
4: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
5: Акция до конца месяца.
6: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
7: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-333-00-263.
9: К бегам для вас! Бензиновая газонокосилка «Патриот» с шириной кошения 39 сантиметров в комплекте с травосборником 12 990 рублей. Бегам!
10: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
11: Выгодно?
12: Да!
11: Где?
12: В высшей лиге.
13: Мороженое «Минское» 80 граммов 47,90. Квас «Белиндеевка» 1,5 литра 109,90. Цены в рублях по карте с 15 по 30 июня в высшей лиге.
14: Иваново, как слышно? Впервые в городе выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.
15: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основы управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Ивановская прокуратура взыскала компенсацию с маршрутчика за ДТП с ребенком. Авария произошла прошлым летом на улице Громобоя. Водитель автобуса, не справившись с управлением, столкнулся с автомобилем ОМОДа. В результате 9-летняя пассажирка маршрутки получила травмы и была госпитализирована. После инцидента девочка испытала сильный испуг и до сих пор боится ездить на общественном транспорте. Суд обязал виновника ДТП выплатить в пользу несовершеннолетней компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей. В Севастополе отменят заправку по QR-кодам, когда в городе создадут запас топлива хотя бы на полмесяца. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Сейчас система с кодами пока сохраняется. Власти объясняют это тем, что она помогает навести порядок на заправках и дать топливо большему числу водителей. При этом ограничение на продажу тоже продолжает действовать, не больше 20 литров на машину. Развожаев отметил, что ситуация постепенно выправляется. В ближайшую неделю власти рассчитывают увеличить запасы и сократить перерывы между заправками по QR-кодам. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Иваново ФМ. Первое областное радио.
2: За столом сидели.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Окна, двери, потолки, расстрой.
4: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
3: Росстрой.
4: 57-71-17.
5: Имплантация зубов от хороших докторов.
6: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта. Всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15, в 5 минутах от кинотеатра «Современник».
9: Любовь и золото на Иваново-ФМ.
10: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
11: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
12: с бриллиантами.
10: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
13: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
14: К бегам для вас! Бензиновый триммер «Эдон» с рукояткой велосипедного типа в комплекте с ножом и леской. 3990 рублей. Бегом!
15: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
16: В честь празднования Собора Святых Ивановской Митрополии в Успенском кафедральном соборе города Иваново на улице Смирнова будет открыт доступ к ковчегам с мощами святых Леонтия Михайловского, Симона Юрьевецкого, Макария Унжинского, Владимира Введенского и Алексия Ёлнацкого. Доступ к святыням будет открыт с 7 до 20.00 с 19 по 21 июня.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое обсуждение.

0: каждое 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановские власти выделили на строительство поликлиники в микрорайоне Авдотина дополнительное финансирование. Сумма субсидии выросла до почти 152 миллионов рублей. Напомним, медучреждение относится к Куваевской больнице. Его начали возводить в рамках нацпроекта 3 года назад, однако в сроки уложиться не получилось. В конце 2025-го региону выделили на достройку из федерального бюджета почти 500 миллионов. Контракт заключен с ивановской компанией, завершить работы должны до конца этого года. В Иванове продолжается ремонт тротуаров. Подрядчик приступил к исполнению контракта в начале июня и уже выполнил работы на проспекте Ленина в районе домов номер 47 и 102. Дорожники меняют асфальт и плитку, устанавливают новые бордюры. В планах обновить пешеходные дорожки на улицах Ивановской, Парижской коммуны и других. Гарантия составляет 3 года с момента приемки, сообщили в мэрии. В новом учебном году в 20 школ Ивановской области закупят оборудование для профильных классов. На эти цели из областного бюджета выделено порядка 10 миллионов рублей. Так, в инженерных классах появятся новые цифровые лаборатории по физике и робототехнологические наборы, а в медицинские поступят микроскопы и тренажеры. Напомним, проект профильных классов направлен на профессиональную ориентацию школьников. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 76%, ветер западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. «ДАЗ Авто» 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Волга» планирует выпускать автомобили собственной разработки и на российских компонентах. В руководстве завода рассказали, что это произойдет через 1.5-2 года. Но ближайшие планы завода – закрепиться на рынке с существующей линейкой, освоить производство остендовых узлов. Напомним, под маркой «Волгой» в этом году начали выпускать 3 модели «Джили». Новый российский бренд «Эстео» открыл предзаказ на первую модель «Эстео MX». Это полноприводный кроссовер премиум-класса для города и путешествий. Оснащается турбодвигателем на 197 лошадиных сил и 8-ступенчатым автоматом. Собирают автомобили в Ленинградской области. Завод «Хавейл» будет выпускать автоматические коробки передач. Какие именно, пока неизвестно, но, скорее всего, речь о 7-ступенчатых роботах. Их разные модификации сейчас ставят на популярные модели «Хавейла». Джолион М6, F7 и F7X – это проверенные временем коробки, разработанные в Китае при участии инженеров «Фольксвагена». Турбина – это стандартный элемент современного автомобиля. Она дает приемлемую мощность двигателю даже с небольшим объемом, экономит топливо и делает современные моторы экологичнее. Но появились турбины совсем для другого. Они помогали инженерам выдуть из мотора лишнюю 100 лошадиных сил и были популярны у любителей погонять. Подробнее о первых турбированных легковушках 80-х годов расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Ивана.

0: где рождается новый стандарт. Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
1: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
2: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните. 245-265.
3: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
1: Владимирская область, село Чирикова, УКН 12-233-00-263.
4: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
5: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». События всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт, лекторий, сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
6: Выгодно?
7: Да!
6: Где?
7: В высшей лиге.
8: Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Квас «Белиндеевка» 1,5 литра, 109,90. Цены в рублях по карте с 15 по 30 июня в высшей лиге.
9: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Автомобилистам напомнили об опасности гидроудара во время сильных ливней. По словам экспертов, он может произойти, если вода попадет в мотор через воздухозаборники. В этом случае водителю грозит дорогой ремонт двигателя. Специалисты советуют не пытаться проезжать глубокие лужи. Безопасная глубина обычно не превышает 12-14 сантиметров. Если вода доходит до середины колеса, лучше не рисковать. В крайнем случае ехать нужно осторожно и медленно. В Иванове продолжается ремонт тротуаров. Подрядчик приступил к исполнению контракта в начале июня и уже выполнил работы на проспекте Ленина в районе домов номер 47 и 102. Дорожники меняют асфальт и плитку, устанавливают новые бордюры. В планах обновить пешеходные дорожки на улицах Ивановской, Парижской коммуны и других. Гарантия составляет 3 года с момента приемки, сообщили в мэрии. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Имплантация зубов от хороших докторов.
5: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта. Всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15, в 5 минутах от кинотеатра «Современник».
7: Любовь и...
8: золото на Иваново ФМ.
9: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
10: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
8: с бриллиантами.
9: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
11: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ.

0: 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановские власти выделили на строительство поликлиники в микрорайоне Авдотино дополнительное финансирование. Сумма субсидий выросла до почти 152 миллионов рублей. Напомним, медучреждение относится к Куваевской больнице. Его начали возводить в рамках нацпроекта 3 года назад, однако в сроки уложиться не получилось. В конце 2025-го региону выделили на достройку из федерального бюджета почти 500 миллионов. Контракт заключен с ивановской компанией, завершить работы должны до конца этого года. В Иванове продолжается ремонт тротуаров. Подрядчик приступил к исполнению контракта в начале июня и уже выполнил работы на проспекте Ленина в районе домов номер 47 и 102. Дорожники меняют асфальт и плитку, устанавливают новые бордюры. В планах обновить пешеходные дорожки на улицах Ивановской, Парижской коммуны и других. Гарантия составляет 3 года с момента приемки, сообщили в мэрии. В новом учебном году в 20 школ Ивановской области закупят оборудование для профильных классов. На эти цели из областного бюджета выделено порядка 10 миллионов рублей. Так, в инженерных классах появятся новые цифровые лаборатории по физике и робототехнологические наборы. А в медицинские поступят микроскопы и тренажеры. Напомним, проект профильных классов направлен на профессиональную ориентацию школьников. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8 920 360 0600. 8 920 360 0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 76%, ветер западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
6: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
7: Акция до конца месяца.
8: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
9: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11. Газпром газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно. Проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
1: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
2: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
3: Лечи! Зубки не робея у Стволыгина Андрея.
2: Телефон 59-29-49.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Любовь и...
6: золото на Иваново ФМ.
7: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
8: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
6: С бриллиантами.
7: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
9: Выгодно?
10: Да.
9: Где?
10: В высшей лиге.
11: Мороженое «Минское» 80 граммов – 47,90. Квас «Белиндеевка» 1,5 литра – 109,90. Цены в рублях по карте с 15 по 30 июня в высшей лиге.
12: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
4: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
5: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Голосу уточнить Иванова, Владимирская область.

0: Бигам для вас. Аккумуляторная дрель Эдон 12 вольт в комплекте с аккумулятором 1390 рублей. Бигам.
1: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
2: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
3: В честь празднования Собора Святых Ивановской Митрополии в Успенском кафедральном соборе города Иваново на улице Смирнова будет открыт доступ к ковчегам с мощами святых Леонтия Михайловского, Симона Юрьевецкого, Макария Унжинского, Владимира Введенского и Алексия Ёлнацкого. Доступ к святыням будет открыт с 7 до 20.00 с 19 по 21 июня.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс». Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс». Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
4: Ваше время – это ресурс. В манифесте его не тратят на лишнее. Никакого поиска парковки. Без очередей на шиномонтаж и мойку. Подземный паркинг от 1,5 миллиона рублей. Контроль и безопасность 24/7. Своя мойка и шиномонтаж. ЖК-манифест от «Аквилон регионы». Когда все работает на ваше время. Телефон 57-42-42. Застройщик ООО СЗ «Аквилон Иваново». Подробности на ЖК-манифест37.рф и в офисе продаж Варенцовой 9/18. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет Havail Pro. Автомобиль, которому нипочем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты. Наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой и ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Havail Pro. Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» Havail Pro по адресу Иваново, деревня Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
6: Возрастное ограничение старше 18 лет.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Иваново FM.
2: Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх, навек, навек.

И нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один, пусть мой путь.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

избавиться от легкости и волшебства, только колкости и осенние листва. Вопрос намекая повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

Жизнь моя течет, мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет, неужели все это не пройдет?

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.

0: работе. С вами Иванова FM.
1: Как призывный набат прозвучали в ночи тяжело шаги. Значит, скоро и нам уходить и прощаться без слов.

Вася Седоков. Наше время иное, лихое, но счастье как старищи. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой сказке

0: И забыть бы тогда, и простить бы, и не потерять.
1: Слушайте Иваново FM, первое областное радио.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте Иваново ФМ.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ» – первое областное радио.